0: живущий печалями прошлого, никогда не станет счастливым и успешным. Таков закон жизни.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: Реклама на Казахском радио.
1: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с Конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства.

0: избирательном списке. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Хочешь быть успешным? Успех не приходит случайно. Новые знания – твой путь к успешному будущему.

мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.

0: астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик, здравствуйте. Отменить индивидуальный подоходный налог хотят для физических лиц на доходы от продажи криптовалюты, правда, если сделки проходят через официальных казахстанских провайдеров. Поправки в проект нового налогового кодекса рассмотрели на заседании проектного офиса. Его провел вице-премьер Серик Жумангарин. Послабление предлагают сделать временное до конца 2028 года. Всего в проект нового налогового кодекса внесли 45 изменений. Например, инвесторам, вкалывающим деньги в приоритетные проекты, планируют вернуть налоговые льготы и могут разрешить самим строить необходимую инфраструктуру, а потом вычесть эти затраты из своих налогов. Узнать свой страховой статус станет проще. Минздрав упростил получение сведений из ОСМС. Казахстанцы смогут в любое время проверить через ЕГОВ свой текущий страховой статус, а также периоды страхования и информацию об отчислениях и взносах. Спасатели эвакуировали подростков, заблудившихся в горах Алматы. Они сбились с маршрута во время спуска с пика Шамбулачка. Сотрудники службы спасения обнаружили двоих подростков в сложном горном рельефе. Их спустили вниз при помощи альпинистского снаряжения. Одному из подростков понадобилась первая помощь из-за травмы ноги. Заблудившихся доставили в безопасное место и передали родителям. За ночь в Акмолинской области произошли два возгорания сухостоя. Оба пожара оперативно ликвидированы. Сухая трава горела в селе Ақылбай Бурабайского района и в Акмырзинском сельском округе Ерементауского района. Кроме того, днем такой же пожар произошел вблизи села Ақжар в Целиноградском районе. Будьте бдительными, в Казахстане установилась невероятно жаркая погода. Ситуация вокруг Ормузского пролива продолжает обостряться. Иран нанес удары по двум нефтяным танкерам ОАЭ, следовавшим через пролив. Погиб член экипажа, еще 8 ранены. Атака произошла в территориальных водах Омана. Как заявил Тегеран, суда нарушили правила прохода через пролив и двигались с отключенными системами идентификации. Тем временем США сообщили о новой серии ударов по объектам в Иране. Там заявили, что операция направлена на обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. В ответ Иран атаковал американские базы в Кувейте и заявил об уничтожении двух американских беспилотников. Арабские Эмираты проложат альтернативный маршрут в обход Ормузского пролива. В Фуджейре планируют построить новый многопрофильный морской порт и контейнерный терминал. Грузы будут перенаправлять из крупнейшего порта региона Джебель-Али по суше, минуя Ормузский пролив. Объект, по оценке специалистов, построят в течение полутора лет. Сейчас ведутся переговоры о его финансировании. Затем США вводят сбор в размере 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, это станет компенсацией расходов США на обеспечение безопасности региона. Трамп также объявил о восстановлении морской блокады иранских портов. Запрет на использование гавани распространяется как на суда Ирана, так и на корабли его торговых партнеров. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 476 тенге 33 тиена, евро 541,93, российский рубль 6 тенге 19 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в столице 38 градусов, в Алматы 36, в Петропавловске, Кустанае 29, в Кокшетау, Уральске, Актюбе 32, в Павлодаре, Актау, Караганде, Семей, Усть-Каменогорске 34, в Талдыкургане, Атырау 36, в Таразе 38, в Кунаеве, Жезказгане 40, а в Шымкенте, Кызылорде и Туркестане 42 градуса жары. Сауле Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: қосылудамыз. Сіздер Мега Жұлдыз хабарын тыңдадыңыздар. Хабардың авторлары жүргізушісі Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев. Амандықпен кездескенше.
1: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.
2: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: Самарском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757.

0: Там, где закон, там порядок. Там, где порядок, там процветание.
1: Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Экономика продолжает ускоряться с начала года. Об этом заявил на заседании правительства вице-премьер, министр нацэкономики. По словам Серика Жумангарина, положительная динамика обеспечена за счет увеличения темпов в реальном секторе. Основным драйвером роста экономики остается не нефтяной сектор. Его темпы стабильно превышают 5%. Отмечу, сегодня в правительстве подвели результат полугодия социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета. Доходы республиканского бюджета выросли на 24%. Все социальные обязательства государства профинансированы своевременно. Об этом доложил вице-министр финансов Ержан Биржанов. Доходы без учета трансфертов составили 8,5 триллионов тенге. Налоговые поступления достигли 8,3 триллионов. В сравнении с первым полугодием прошлого года их рост превысил 29%. На положительную динамику доходов повлиял рост цен по основным экспортным товарам, а также внешней торговой активности. Вырос в стране и объем строительных работ, особенно в Улутау, Кызылординской и Павлодарской областях. По данным министра промышленности и строительства, в целом в большинстве регионов отмечается положительная динамика. С начала года введено в эксплуатацию 8,5 миллионов квадратов жилья. Здесь отличились ЖТСУ и Алматинская область. Рост по жилью зафиксирован в 19 регионах. Минпромышленности и строительства в течение месяца нужно разработать дополнительные механизмы стимулирования металлургической отрасли. Такое поручение по итогам заседания дал глава правительства. В цветной металлургии министерству совместно с компанией Таукен Самрук необходимо обеспечить полную загрузку наших предприятий. А в черной металлургии в рамках программы модернизации компании «Кармет» расширить выпуск продукции, наиболее востребованной на рынке. Также премьер недоволен строительством ТЭЦ-3 в Алматы. Олжас Бектенов потребовал ускориться. Председатель правления «Самрукэнерго» предупредили об ответственности за срыв сроков. Проект ТЭЦ-3 обещали завершить в конце года. Недавняя ревизия министра энергетики показала очень низкие темпы работ. Как заявил сегодня на заседании премьер-министр, эту ситуацию надо прекратить. Астана возобновит завтра рейсы в Дубай. Напомню, на днях авиасообщение по двум маршрутам из Алматы и Астаны было приостановлено. Как сообщил национальный авиаперевозчик, они продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Расписание полетов может измениться. Мировые цены на нефть взлетели сразу больше, чем на 11%. Теперь марка Brent превысила отметку $84 за баррель, а стоимость WTI выросла почти до $80. Нефтяные котировки взлетели после заявления Трампа о возмещении им 20% от стоимости перевозимых грузов через Ормузский пролив. Китай увеличит среднюю продолжительность жизни населения до 80 лет к 2030 году. Цель закреплена в новом пятилетнем плане по улучшению здоровья населения. В прошлом году этот показатель составил там 79 лет. Кстати, опубликованный Госсоветом КНР план предусматривает совершенствование системы общественного здравоохранения, повышение доступности медицинской помощи. Кроме того, в стране будут развивать профилактику заболеваний и реализовывать инициативу «Здоровый Китай». Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 476 тенге 33 тиина, евро 541 93, российский рубль 6 тенге 19 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице ожидается дождь, ночью 21, днем 36 градусов. В Алматы солнечно, ночью 22, днем 35. В Петропавловске 27, в Кокшетау, Уральске, Актюбе, Кустанае 30. В Караганде, Семеновск, Нагорске, Атырау, Павлодаре 35. В Актау, Талдыкургане 37. В Жезказгане, Конаеве 39. В Таразе, Кызылорде, Шымкенте и Туркестане 41 градус. Саули Лаик, служба новостей Казак Радиолар.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Мусор не падает с неба, он падает из рук. Чистота начинается с тебя.
1: Ұлттың рухани қазынасы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Доходы государственного бюджета в первом полугодии увеличились почти на 16%. Заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства сегодня сообщил, что с начала года в госбюджет поступило более 13 триллионов тенге. Как отметил Жумангарин, такие положительные результаты достигнуты благодаря масштабной налоговой реформе, направленной на укрепление доходной базы бюджета и обеспечение фискальной устойчивости. Особое внимание министр обратил на рост поступлений по НДС. Они выросли почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 9 миллиардов тенге до начислений и штрафов списали представителям малого бизнеса. Речь идет о 19 тысячах субъектов малого и микробизнеса. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов. Списание произошло в рамках одной из мер поддержки инициативы «Чистый лист». Кроме того, за первые 6 месяцев этого года из тени вывели более 540 тысяч ранее незарегистрированных физических лиц. С учетом самозанятых граждан, общее число субъектов предпринимательства в Казахстане достигло почти 3 миллионов, увеличившись с начала года более чем на 499 единиц, сообщил Биржанов. Он отметил, что это значимый результат. Он демонстрирует необходимость рассматривать налоговую реформу не просто как фискальный инструмент, но и как механизм вывода экономической активности из тени. Регионы лидеры по темпам ввода жилья в Казахстане назвал на заседании правительства министра промышленности и строительства Ерсаин Нагасбаев. По его словам, положительная динамика наблюдается в большинстве регионов страны. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в области Улутау, а также в Кызылординской и Павлодарской областях. Объем строительных работ в Казахстане по итогам первого полугодия превысил 4 триллиона тенге. С начала года в Казахстане введено в эксплуатацию 8,5 миллионов квадратных метров жилья. Рост зафиксирован во всех регионах. Наибольшее увеличение отмечено в области Жетысу и в Алматинской области. Резкое изменение цен на сахар в отдельных регионах Казахстана связано с сезонным увеличением спроса. Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов. Он отметил, что начинается заготовка различных компотов, варенье, что и вызвало рост цен на сахар-песок в некоторых регионах. Предпосылок для дальнейшего существенного роста цен министерство не видит, потому что ожидается хороший урожай сахарной свеклы. Это касается отечественного сырья. Сейчас в стране действуют 3 завода, которые перерабатывают сахарную свеклу. В этом году также будет введен в эксплуатацию завод по переработке сахарной свеклы на Тарасском сахарном заводе. Кроме того, часть продукции производится из импортного сахара сырца, поставляемого из стран Латинской Америки. По словам вице-министра, значительная доля сахара по-прежнему импортируется из России. В Минсельхозе также заверили, что запасы сахара на сегодня в стране достаточны. Минсельхоз рекомендует покупать арбузы с конца июля. По словам специалистов ведомства, наиболее безопасно употреблять арбузы и другие бахчевые культуры в период с конца июля по сентябрь. Сроки созревания бахчевых зависят от технологии выращивания. По технологии производства есть порядка 4 сортов по бахчевым. Более безопасно употреблять бахчевые в период с конца июля по сентябрь. В этот период они созревают без каких-либо добавок, удобрений и различных стимуляторов роста, пояснил Азат Султанов, вице-министр сельского хозяйства. Отметил, что особенно этой рекомендации стоит придерживаться при покупке арбузов для детей. При этом Султанов подчеркнул, что вся плодово-овощная продукция, поступающая в Казахстан из других стран, проходит обязательный фитосанитарный контроль на отсутствие вредителей и заболеваний. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 476 тенге 33 тиена, евро 541 тенге 93 тиен, российский рубль 6 тенге 19 тиен. А теперь о погоде на завтра. 15 июля, по данным Казгидромета, в столице ожидается дождь, ночью 21, днем 36 градусов, в Алматы солнечно, ночью 22, днем 35. Петропавловске 27, Кокшетау, Уральске, Актобе, Костанае 30, Караганде, Семиюск, Многорске, Атырау, Павлодаре 35, в Актау, Талдыкургане 37, в Жезказгане, Конаеве 39, в Таразе, Кызылорде, Шымкенте и в Туркестане 41 градус. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
4: радиосының жарнама қызметі 777-307. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама, жарнама.
4: Руханият шежіресі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: трудолюбие должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера. Без этого невозможны развитие и прогресс.
1: Жолаушының жан серігі. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Франции. Касым Жомарт Токаев поздравил Эммануэля Макрона с национальным праздником – Днем взятия Бастилии. Президент отметил, что этот знаменательный день символизирует единство французского народа и его приверженность принципам свободы и равенства. Он также отметил динамичное развитие многопланового сотрудничества между нашими странами и личный вклад Эммануэля Макрона в расширение казахстанско-французских связей. Более 22 тысяч нарушений правил дорожного движения выявили полицейские за первые три дня рейдов в рамках ОПМ «Безопасная дорога». Как сообщили в МВД, с 11 по 16 июля по всей стране усилен контроль за дорожной обстановкой. На дорогах увеличили количество патрулей, а основные усилия направили на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, которые чаще всего становятся причиной серьезных аварий. За три дня операции выявлено более 300 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения. В МВД подчеркнули, что главная цель рейдов не увеличение количества штрафов, а профилактика аварий и предотвращение опасного поведения на дорогах. Особое внимание дорожные полицейские сейчас уделяют и республиканским трассам. В области ЖТСУ сотрудники полиции продолжают работать в усиленном режиме на дорогах, ведущих к популярным местам отдыха – озерам Алаколь и Балхаш. С начала года в регионе зарегистрировано более 500 дорожно-транспортных происшествий. Летом поток автомобилей в этом направлении значительно увеличивается за счет отдыхающих и туристов. Превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и утомленное состояние водителей остаются одними из наиболее частых причин тяжелых дорожно-транспортных происшествий. В Актобе полицейские задержали 22-летнего водителя, который за три дня 33 раза нарушил правила дорожного движения. По данным полиции, молодой человек без разрешения взял автомобиль, принадлежавший его отцу, после чего установил на машину иностранные государственные регистрационные номера и выехал на улицы города. За три дня водитель успел совершить 33 нарушения ПДД, большинство из которых были связаны с превышением скорости. Общая сумма начисленных штрафов превысила 1 миллион тенге. Султан Сарсималиев, обвиняемый в убийстве своего тестя, тещи и родственников жены, приговорен к пожизненному лишению свободы. Приговор огласила судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Зарема Хамидуллина. Осужденного обязали выплатить потерпевшей стороне 40 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда. Отбывать назначенное наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Казахстанцам открыли новый прямой авиамаршрут к Черному морю. Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта, с 14 июля лоукостер Fly Arastan начнет летать по маршруту от Рао-Батуми. Известно, что полеты к Черноморскому побережью будут выполняться один раз в неделю по вторникам. Возить туристов планируют на комфортных самолетах Airbus A320. И как мы уже сообщали ранее, Air Astana с завтрашнего дня возобновит рейсы в Дубай. Авиасообщение по двум маршрутам из Алматы и Астаны было приостановлено из-за ситуации на Ближнем Востоке. И последнее. Нынешнее экстремальное лето – это не просто временная погодная аномалия, а наглядное проявление глобального климатического сдвига. Такое заявление сделала известный климатолог, профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хейхо, передает РИА Новости. По ее словам, по всей Северной Америке и в мире в целом летние сезоны становятся все более агрессивными. Жара теперь длится дольше и приходит чаще. Эксперт привела в пример Западную и Центральную Европу, которая столкнулась в этом году с небывалой волной аномалий. Аномальной жары, которая привела уже к избыточной смертности более 10 тысяч человек, преимущественно людей старше 65 лет. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 468 тенге 88 тиен, евро 541 тенге 93 тиена, российский рубль 6 тенге 19 тиен. А теперь о погоде на завтра. По данным компании «Казгидромет», в столице ожидается дождь, ночью 21, днем 36 градусов, в Алматы солнечно, ночью 22, днем 35, Петропавловске 27, Кокшетау, Уральске, Актобе, Костанае 30, Караганде, Семейске, Магнитогорске, Атырау, Павлодаре 35, в Актау, Талдыкоргане 37, в Жезказгане, Кунаеве 39, в Таразе, Кызылорде, Шымкенте и в Туркестане завтра 41 градус жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Алисы. Реклама на казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
3: Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: реклама на казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
3: Казах радиосында. Кешкі көңіл ашар.